жовтра барчупан, опарипан, калиня, яра, дали гузан. Мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш, мин кириш